правы, могли бы, Кузя, без двух и краску и стакана, я показал, заблюдет Кузя, простые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы прочел я долгий, долгий путь, а вы вовсю играли, могли бы, как лента подошел к рук.